0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что

то изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось.

все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: реклама.
1: Опытных летчиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: нашли настоящих специалистов.
1: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
2: А нам нашли замечательных.
3: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
4: В кадровом центре «Работа России».
5: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
4: И это бесплатно.
5: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Специальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Грозный. Сахам Саратуллы.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Радио «Грозный».

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: услышишь. Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует.
6: Существует, если знать, где искать.
7: В кадровом центре «Работа России».
8: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
9: И это бесплатно.
8: Подайте заявку здесь. trudvsem.ru
0: Грозный. Сахам Саратуллы.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Это была Зара Хайдарова с композицией «Вейбизм». На часах у нас 8.11, эфир на радио «Грозный» продолжается. И всех вас, дорогие слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Никуда от вас не денусь, аж до 12 ровно. Ну и предлагаю плавно перейти в календарь событий и быстренько поговорить о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. На календаре у нас 22 мая. А сегодня у нас Международный день биологического разнообразия всех животных. Такой вот замечательный день. А также, если говорить о праздниках, то Всероссийский день бассейновой индустрии. Вот. Больше никаких праздников, к сожалению, и знаменательных событий я не вижу. Но есть немаловажное событие. Это наши именинники, которые отмечают сегодня свой день рождения. Мы их от души поздравляем, желаем крепкого здоровья, чтобы все у вас было наилучшим образом. Вот. Много-много денег. И чтобы ваши мечты сбывались. Ну и открывает мой сегодняшний эфир, а точнее его уже открыл, это мой Эрбек Хайдаров с композицией «Башня отцов».

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Именем закона объявляю вас банкротом.
6: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: фабрики. Промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся.
0: Гаджет новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта – двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков.

0: недвижимости, нежели на земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией.

0: гарантии качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: 9:01 на часах, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре у нас 22 мая, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, пасмурно, но без осадков. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 24, и если верить прогнозу, то днем местами по республике ожидается небольшой дождь. К вечеру температура упадет до отметки плюс 19 градусов, тоже будет пасмурно, но уже без осадков, и ночью температура составит плюс 15 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 71%, ветер западный, ощущается как плюс 20. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 20 минут ровно. Также небольшой анонс. Напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Ну и то, что в Чеченской Республике всю неделю будут прогнозировать дожди, поэтому обращение к водителям. Будьте, пожалуйста, аккуратны за рулем и соблюдайте все правила дорожного движения.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

радио, да, или утро, новости. Парадхай радио, латин, давочан, айн, полезный, рюк, айхан, рюк, рисковать, дать, айо, ищегмельчу, осилвачи, ворс, барс, итмотик.

Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза.

Привет. А вопрос у нас звучит так. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только одна. Что это за озеро? Вот, назовите, пожалуйста, озеро. Еще раз продублирую. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только одна. Что это за озеро? Напоминаю, наш номер 5533, кодовое слово «Привет». Отправляйте верные варианты ответов, и самый шустрый сегодня заберет две пиццы. Всем вам желаю, конечно же, удачи и дарю следующую композицию.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных.

0: О том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним.

0: в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
1: Закрома Родины.
0: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга. Вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

9:52 на часах. Наш эфир продолжается, но рубрика, в рамках которой мы сегодня разыграли две очень вкусные пиццы от нашего партнера, подошла к концу. Тем, кто только что подключился, и тем, кто был с нами. Напоминаю, что в рамках рубрики я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего партнера, пиццерии Рафаэла Эспозита. Находятся ребята по следующим адресам. Это торговый центр Грозный, мол, на первом этаже, и также по адресу проспект Путина, 10. Ну и напомню, телефон службы доставки 8-928-00-33-85. Для того, чтобы забрать пиццу от радиостанции Грозный, нужно было просто правильно ответить на следующий вопрос и варианты ответов отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучал так. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только одна. Что это за озеро? На сервисе у нас много разных вариантов ответов. В основном, конечно же, они верные. Правильный вариант ответа – это у нас озеро Байкал. Но самым шустрым у нас сегодня оказался абонент, чей номер оканчивается на 7084. Абонент, мы вас поздравляем, а две пиццы ваши, и в скором времени вы сможете позвонить напрямую в пиццерию Рафаэла Эспозита, заказать два любимых вкуса и отведать в любое удобное для вас время. Ну и напоминаю для нашего абонента номер службы доставки 8-928-00-33-85. Не только пиццу вы сегодня забираете, а также хорошую композицию от Малики Кавраевой в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите нас.

0: ваше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
1: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

В Чеченской республике, также в республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Ну и информация также для жителей Чеченской республики. Всю неделю нам прогнозируют обильные дожди вот, по всей территории Чеченской республики. Поэтому, если у вас есть в планах, в намерениях в эти выходные куда-то в горы отправиться, никуда не отправляйтесь, оставайтесь дома. Лучше поехать в родовое село и организовать шашлыки. Это самое приятное, самое безопасное для вас и для ваших родных и близких. Тем, кто в дороге, я, конечно же, передаю огромный пламенный привет. Желаю хорошей дороги, да, Мукшмяш Такач Туилшу. Ну и чтобы дорога была не скучной, для вас свою композицию исполнит Амирхан Умаев.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
9: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
10: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова регулярно оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Военнослужащим подразделения «Запад Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации передали продуктовую помощь, экипировку для бойцов и 1,5 тонны чистой питьевой воды. Гуманитарную помощь батальону доставили представители главы Чеченской Республики в Самарской и Белгородской областях. Отметим, батальон «Запад Ахмат» совместно со сводным отрядом МВД на данный момент выполняет боевые задачи на Харьковском направлении. В Наурском районе завершился очередной этап вахты памяти. Поисковые работы проходили в селении Капустино, где в 1942 году шли ожесточенные бои в ходе Великой Отечественной войны. В течение 3 дней участники поискового отряда совместно с активистами молодежных движений проводили раскопки на линии обороны. В результате проведенных работ были обнаружены и подняты останки 2 советских солдат. Поисковые мероприятия на местах боевых действий будут продолжены. Уже определены новые точки, где в ближайшее время начнутся очередные раскопки. После проведения всех необходимых экспертиз и установления личности бойцов планируется их перезахоронение с воинскими почестями. Проект реализуется при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В Чеченском государственном педагогическом университете состоялась лекция ведущих российских ученых, посвященная вопросам восстановления популяции приднеазиатского леопарда. Просветительское мероприятие прошло в рамках проекта, реализуемого при поддержке президентского фонда природных инициатив. Участниками встречи стали студенты, будущие экологи и биологи, которые смогли узнать о современных научных подходах к сохранению редких видов животных и роли фундаментальной науки в защите биоразнообразия. Ученые отметили, что регион обладает важным природным потенциалом и играет значимую роль в сохранении редких видов животных на Северном Кавказе. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМЦ.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
7: Уважаемые жители Чечни.

0: Луганской республики. Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, на часах 11:23, мое рабочее время подошло к концу. Напоминаю, что сегодня пятница, у нас часа приветов не будет, потому что будет прямое включение с мечети Шумасери Рузбудал Облдойл Амуштал Облдойл. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Всем вам желаю хорошего дня, хороших выходных, ну и услышимся уже на следующей неделе Шумасери Адикел.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Беркат».

0: Баринов. Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

Таган гурб ду элчи, среда гурбан деду, вторник арафат деду. И арафат деху деду шун элчи, аль-хаджу хуа арафа элла, пайамар алейхи салату васлам. И хадж ша, до хаджа баган хадж дихкин чард, хаджар иза арафат душун и хадж аллах, пайамар алейхи салату васлам. Арафат, ос ариян дабиолг, массу хадж дихкин болш волнах, делгалт ях, дуаниш доксигах, дуандал жоплуш шол шол ханю из, дуаниш дяш дол шол деду из. Угардук дуаниш дадиеш, дейли хаскол виеш деду из. Хоц ахбол чара, ах хаж дихкин буат чана, ос иссолш арафат дина, шинри дина, вторника, дух о дезду марх кабар суннатан, ос арафат де эл марх кабар дезду, ос дина дуаниш дар дезду, ах дик амал шер дезду ос дина, дала халк юхир дюна коб шнах хулуэн, ах езхэн чуадуэй, сила хэн чуадуэй, вайц маэллара, ах Рамазан бет диенош шула бюсниш шула ез бюсниш шу Аллах ар бюсниш дез диенош ду Аллах пайамар алейхи салату вассалам так Рамазан бот чох чула а дез ду и хай дейли элш ду так жихад Аллах дез ду ар диенош элчи пайамар Аллах бағду жихад да ар ва Аллах ши диег сани ши дэхн сани ар ва Аллах кисахум цаса даш юхца верш жихад я дауғана гуя и везу Аллах цуа амма отцул дез сила диенош ду корш Отсул дез сила диенош ла амал ярия, ибадат ярия, саудол диез бусулднах. Саудолар угар кюарт вай амал яр худу. Так ламаз дух вай югу суннат ламаш дина, уюк ламаш дина, Кур'ан диешна. Так духу дейл хиягина хох хэн чуа. Пайомар ал алей салату васлам, субханаллай дух баалиш. Алхамдулла дух баалиш. Аллаху акбар дух баалиш. Ла илаха иллаллах дух баалиш. Ах, вы ишвоуште, субханаллахи, валхамдулиллахи, вала илаха илаллах, валлаху акбар бош, вол тасбиш, бахар дезду, так, вош, вьюч, хиин аш, валах, так, датой джин, валах, мич, хина, дель, хия, вар дезду, далам, валах, так, календарь, беспесир, календарь, шуайна, хунядин дина, хил, тарло бош, календарь, хил, татарский календарь, дагестанский календарь бош, вы муфтия, туа, макка цани, так, сила йолшол, маккатал мукаррама, тюнс лилош йолшол, календар сях, хаари де, так, иза, среда, айдан де душуна, йохаит, гурбниш дал, обул дойл, и гурбан, бисмилла Аллаху Акбар, ал гурбан, урсхакч, алла, пайамар, алей салату вассалам, лет, иц иит адам, от хайбан, иц иит адам, лет, вах буж ли, халг дал герга, са дикш метта, са сила метта, вах буж бо, иза, цуна хуэй дакки деш, قيمتنا وين يا يول يا يق يا الخير يولش ويت ايت ادم لات وح بوجلي مثلا غرب دو شو ستبا يا احمد ستبا يا احمد كوك الا بوش بولشن دوزل اوت مسرنا اوت احمد انت اردون دا مثلا مسرنا دال ات ايت ادم لات بوجلي حلغه مسق انوش جاش دو بوغو لات بوجلي حلغ دال جرجا سيلا متي وح بوج اذا دال وين جاش داش دز دوك هم دو غرب تاق غرب نش دوچ دينا ادم ويش بوسل دينا شي عيد دو از مرغ داستر عيدية غرب عيدية اوگر دز شي عيد دو وي بوسل دينا شي عيد بي بوسل دينا وين مخار دا داس تاق يوق يز خانيور يوق يز شخين چواح مثلا غوشي دوق ديش غوشي قنت اير دولش غوشي تاق جاش ديش خل ديز ويا تاق دال مؤلاها نیت خواهد شو، جمع اتو بول شو، غربان دیگ و غویز، غربان حدال دلش دل تنها جیجگ دو خواه دگ، کزیگ شاین تاتسل دزنگ هدو مسید نیق بوتن، آقا قادیق ایدیق صدا چو عدیتین شدا دادلر نیق بوتن اخ، آقا مل هم یلا تو سوت ایر دایلش غرب قابل خلصن، کزیگ دل سوت ایر جیجگ دادلش ساگن غربم خلصن حالا و، اما سنت دو سنت قضا قادین شدا نعدل صدا چو عدیتر اما افضل الچی اوگر دزنگ الچی اوگر یوق یالی گودو یت صدق بکلها الا لقمان شیه دوزل نت اتسل چورپ یویل جیج گلدویل نادین اوجین اردو قوی اتسل جیج چو عدیتنا دریگ دادلار ساغن یوق یالو دال مسر غورنی

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы.

0: Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков. В минуту испуга человеку может казаться, что события вокруг него происходят очень медленно из-за более детальной фокусировки мозга. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде. Для людей же данный рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Некоторые бактерии гораздо активнее растут в состоянии невесомости, нежели на Земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.
0: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до

16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийно-песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Бәпғи дейтулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Дедикал хоми радио ладухар хой маршал дышик масерга. Таган эфире айуса дайву фариза хуту сарг бет шол деду таган иштек иранюк аф эйрск деду. В эфир пхэдал сдахурил шуцун дел грозна радио тя сацам вэй ладушай. Хархаз де вэй таган цандахурду.

0: дня.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
1: Закрома Родины.
2: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении.

0: 105 и 4 FM.
1: Ларам и бахар хуяхайши, дыхки дохнаш дыхки на дыхки зина шхилар цитхайл чукаштыш карчу бахар хуашна. Республике Амехк даска дыров замзарамзан с дакай кэнду чулхи хал. Хинца алами хуатам цадулу халкирами хиларна дыхар дышу глырлу шхилхар эл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до

0: 20%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. Lel 9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый Lel 9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

HD Radio 的 MR16 Nova Street Парад Радио Латин Давок Чан Айн Полезный Орюк Айхан Орюк Рисковать Дивдат Айо Ишегмел Чу Хосил Вачи Ворф Барс Итмат Музыка

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум

0: компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
2: Коделат гайт минуты сёжга ла Грозный радио. Я до дадюч маршалин сатинца шу маршал шас дадюшерду. Дохсала маршалду махкошка, дохсала маршалду масирига. Кида сюрдик хылшу мерз маршалу самарненик зурайк гулкш дешуалшу. Дохсала маршалду хут вайкцюнга деверкете дохыл. Кида саламу алейкум. Шылхаев Мусаек салам маршалды лэр. Дохсала маршалду хут тюнга дахка кида. Сабил коллектив салам маршалду асети умисти илини дейлрейс хылшу шуда цар сах. Сагатлор дартха. Доксала маршал дахит вайтек, деберкате доухил массери. Кыса общение шиат сладугар, довой дударов муратик.

0: 105.4 FM.
1: Ларами бахар хуя хайши адах кадох наш дях кена дах казина шхил арцет сайл чоко что ж корчу бахар хошна республики амех дас кадыра фрамзанс дах и кенду чол хайхал хинца алла мохотам цедол халкирами хилар на дихар душик лар душ хил хайр эл

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Маршал Инсахту дадуч Грозный радио. Я Инсашу Маршал дадуч Шурдумер Салам Маршал. Маршал души ю Акантия Джамалик Ненер Зурайгар. Дух Салам Маршал. Дух твой цинга Деберкате Духал. Когда дадик Хил Масери, хочу поздравить с днем рождения свою любимую тетю, пожелать ей счастья и здоровья. Далдейк Алюэлху Амнат. Амин. Алла Далдейк Алюэл Далдуку Яхил Дал Ирсия Дойлцун Шереш. Сообщение Шкияц, когда Алла Духу Абдурахману Махмадик.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов на радио Грозный.
1: Сожгала кодел шост какой-то минуты. Маршалин Сатлер нёл ханчак ял Георгиях. На хинс оздаюшь рушут я хар сообщениш. Здравствуйте, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой салам маршалу моей маме. Дох салам маршал. Дохой твой цим кода. Здравствуйте, радио Грозный. Хотелось бы поздравить с днем рождения свою любимую подругу и пожелать ей счастья и здоровья. Дал дейк алёльхо Элина. Амин ала дал дейк алёльхо дал дуку яхил дал ирс я дойл хашереш. К сообщениш. Я тут я маршалин Сатчак хенгиде. Душу кода Грозный радио. Я сацем вы ладушая.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах

семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нижнеюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: из Всероссийского центра глазной и пластической хирургии города Уфа будет проводить консультации по всем заболеваниям глаз и отбор пациентов на хирургическое лечение в центре технологий Молдашева в городе Хасавюрт по улице Шахтаманова, 10Ж. Запись по телефону 8-928-152-00-03, 8-928-152-00-03.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
2: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж. Сопровождение сделок. Налоговые и семейные споры. А также представительство в суде. Снятие арестов. Все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный. Улица Трошева, 7. Третий этаж. 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки.

0: Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи.

0: А на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: 105.4 FM.
3: Дедя Шустрый, именно от тебя желаю, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а также лирвать, а

Шалдушек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Обновление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии особенный гость. Это главный специалист программы снижения потерь управления капитального строительства и инвестиций АО «Чиненерго», но и он же ветеран специальной военной операции. Человек, который сменил рабочую каску на шлем, а затем вернулся к своему мирному и очень важному призванию. У нас в гостях Билал Курбанов. Поговорим о долге, о возвращении к мирной жизни, о семье и, конечно, о работе. Билал Машогл.
2: Да, Машогл. Шумашогл.
1: Билал, как дался переход из зоны боевых действий обратно в мирную жизнь? Что было самым непривычным в первые дни после того, как вы уже вернулись со специальной военной операции?
2: Переход мне дался чуть сложнее, чем обычно. У нас усиленная подготовка была. После перехода в мирную жизнь я долго не привыкал к тишине, которая вот здесь бывает.
1: То есть все равно было, да, такое ощущение, что...
2: Да, я по ночам даже каждый час просыпался, не мог заснуть. Даже вот такие вот мелкие звуки меня раздражали. Я просто сразу просыпался, как будто я там даже на границе готовился. Искал себе экипировку, когда там в комнате темно ночью. Искал экипировку.
1: А как долго сохранялись вот эти вот такие ощущения?
2: Ну, месяца 2-3 сохранялись.
1: Ну, это прилично.
2: Да.
1: Билал, расскажите, как вас встретили коллеги в «Чеченэнерго» и как быстро удалось влиться в рабочий ритм?
2: По моему возвращению, мои коллеги в «Чеченэнерго» меня приняли очень хорошо, даже организовали ресторан. Мы там посидели, покушали. Я встретился со своим дорогим директором, с Исой Салдиевичем Кадыровым, который поддержал мое возвращение на прежнюю должность.
1: Скажите, вот работа в вашей сфере, в топливно-энергетическом комплексе, требует большой ответственности, точности. Помогли ли вам вот эти навыки, которые вы приобрели или отточили, можно так сказать, на СВО, в вашей нынешней работе? Ну, там, стрессоустойчивость, может быть.
2: Да, вот эти навыки мне очень помогли. Иногда там работа очень много бывает, даже бывают моменты, где тебе нужно переговориться там с Москвой, с Россией, по Северному Кавказу, там письма писать. Вот стрессоустойчивость и умение принять быстрое решение мне очень помогли.
1: Скажите, а изменилось ли ваше отношение к своей профессии? Предположим, когда вы находились в зоне проведения СВО, ну, там, понятное дело, нет часто ни света, ни тепла, да? Вы как-то стали иначе смотреть на свою профессию? Вот то, что вы делаете здесь, обеспечивая республику электричеством?
2: Да,

0: и военных условиях.
1: То есть у вас такая мотивация, да, можно сказать, появилась,
0: да,
1: еще больше?
0: Да, у меня после возвращения появилась мотивация чуть лучше организованнее делать эту работу.
1: А вот если сравнивать команду энергетиков, которые устраняют сложную аварию, и боевое подразделение, много между ними общего?
0: Да, очень много общего.
1: Что, например?
0: Например, боевые товарищи, они всегда рядом с тобой, тебе помогают. И также в энергетическом плане твои товарищи всегда рядом с тобой помогают. Даже в военное время сам не можешь куда-то идти, тебе по-любому нужен напарник, чтобы пойти дальше, чтобы дать друг другу советы и команды. И в том же плане, и в энергетическом, тебе тоже нужен напарник, который тебе будет показывать путь, что, где и правильно, как сделать.
1: То есть такая сплоченность, да, настоящая?
0: Да, сплоченность нужна.
1: Скажите, а вот какое событие или, может быть, какой-то день на СВО вот запомнился вам больше всего? Вы можете сказать, что вот навсегда останется в памяти.
0: Это чуть смешнее будет слушаться. У нас был день, боевая, серьезная боевая подготовка была. Это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время 7:00. Тогда мы просыпались в 6:30. Я тогда в тылу находился. Время 7:00, думаю, может, нам в эти праздничные дни еще время дали, чтобы поспать, чтобы отдохнули. Потом еще раз проснулся, время уже 8:30. Потом тоже
1: никто смотрю, не будет.
0: Никто не будет. Потом решил перевернуться на другой бок. Блин, даже никого нет, я сам лежу там. И эта красная лампочка у нас там была при боевой тревоге, которая горела. И как раз Тапик звонит. Я как раз был на должности дежурного радиотелефониста. Мне там говорят уже, все, отмена боевой тревоги. Оказывается, 6 часов до этого была объявлена серьезная боевая тревога. Вот этот день из головы меня никогда не выйдет.
1: Это из серии «Солдат спит, служба идет», да?
0: Да, да, да.
1: Скажите, ну вот известно, что в экстремальных ситуациях таких люди по-настоящему раскрываются, да? Вот многие из нас даже, мы смело можем сказать, не знаем, как бы мы себя повели там в какой-то экстремальной ситуации. Какие качества вы в себе открыли в ходе проведения специальной военной операции? И что больше всего в своих боевых товарищах ценили?
0: Я в своих боевых товарищах ценил то, что они всегда мне помогали. Никто никогда не сказал, что боится, не может туда идти. Все российские наши солдаты были хорошо подготовлены. Нас до этого даже психологи подготавливали, чтобы у нас вот эта стрессоустойчивость, чтобы быстро принимать решения, вот это все было. Мои боевые товарищи, которые мне попались, я так озвучивать их не буду, потому что информация конфиденциальная, очень помогают. Даже когда массовый налет дронов был, мы всегда по рации переговаривались. Каждый напарник всегда говорит другому, типа, ты живой, все. И в таких случаях, если напарник тебе не отвечает, ты без разницы, есть ли налет дрона, там ракеты летят, ты все равно должен пойти к нему, посмотреть, жив ли он или нет.
1: Самое главное. А вот в себе какие качества вы, может быть, новые обнаружили там?
0: Я в себе, у меня на гражданке также было, но еще новые качества у меня были. Я, оказывается, более стрессоустойчив к вещам, чем в гражданской жизни. Не... Когда масса налет дронов было, я пошел по каждому плану боевому объекту, посмотрел своих товарищей и пришел обратно. У меня вот свое качество самое важное, которое нужно в зоне проведения специальной военной операции, это выносливость. Вот выносливость у меня очень хорошо прибавилась. В последнее время я уже из-за выносливости своей занимаюсь беговых движениях, в марафоне вот так
1: участвую. Участвуете, да, сейчас в марафоне? То есть получается, это физическая и психологическая выдержка, да, выносливость,
0: да,
1: такая?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы часто задаем этот вопрос участникам специальной военной операции, которые к нам приходят сюда на запись. Вот сегодня я спрошу у вас, что значит для вас Родина?
0: Родина для меня это значит это место, где я был рожден, место, где я должен всему, я перед Родиной должен исполнить долг, не должен, чтобы враги сюда зашли, я должен защитить свою Родину. Даже если со мной будет 100 человек, а врагов будет 1000, я все равно должен защитить Родину, так как Родина меня воспитала, ставила на ноги.
1: А, Билал, ну семья — это надежный тыл, как известно. Вот насколько была важна для вас поддержка ваших родных, семьи, когда вы находились вдали от дома?
0: Поддержка родных — это очень важная часть в зоне проведения СВО, когда даже ты не можешь отвечать. Если они не пишут, то ты думаешь, что у тебя уже забыли. Лучше вот даже маленькое сообщение, как ты, вот это очень важно было для меня.

0: Даже если сообщение не было видно, хоть имя видно этого человека, что он мне звонил, что это уже для меня очень важно было, так как я уже знал, что меня дома ждут, мне надо оттуда выйти живым, что мне нужно возвращаться на родину, быть в кругу своей семьи. Я даже сам, когда писал, там у нас звуки были же, взрывы, я отцу писал всегда, печатным буквам писал, тишина, а в другой там... тихое время отправил ему голосовое сообщение. Он тоже тогда меня что-то подловил, понял, что здесь что-то не так, почему он в одно время просто тишина пишет, а в другое время голосовое отправляет. Он сразу понял, но не стал мне рассказывать тогда, чтобы я не думал, что они за меня переживают сильно. Более я был уверен в себе.
1: Что, спокойствие передали, да?
0: Да, спокойствие, что передано было.
1: То есть вы чувствовали эту поддержку, да, и это успокаивало?
0: Да, очень чувствуется поддержка вдали от дома, когда ты даже когда-то военное время, эта поддержка очень чувствуется.
1: А как встретили потом, когда вы вернулись?
0: Меня вообще хорошо встретили. После завершения службы я приехал в родное село Шуани, Шуани называется. Близкие, родные, даже мои друзья, которые ждали с нетерпением моего возвращения. Я провел время с семьей, восстановил силы и вскоре вернулся к своей трудовой деятельности в АО «Чеченэнерго».
1: Вот сейчас, когда вы смотрите назад, у вас все-таки за плечами боевой опыт и работа в «Чеченэнерго». Какие планы вы строите на будущее, именно что связано с профессией?
0: Связанное с профессией. Хочу, чтобы наш комплекс АО «Чеченэнерго» был на первом месте. Я знаю, у нас есть еще газовые организации и водяные организации, но энергетика и там, и в газовых условиях даже, и в водяных условиях они очень нужны. Без электричества вообще ничего не может существовать. Поэтому я даже тогда уже выбрал для себя энергетику, а «Чеченэнерго». Я хочу усилить вот этот комплекс, помогать своим коллегам, которые находятся на высоких должностях, чтобы они тоже поняли, что это так надо, чтобы они почувствовали мою энергию и дать им понять, что эта энергетика нужна. Но бывают же люди, которым уже надоело. Вот,
1: выгорели, уже, которые уже.
0: Да, работать. Я их даже подбадриваю. У меня такие знакомые тоже есть. Я хочу им сказать. Вот когда я там находился, в зоне СВО, у меня такого варианта не было, чтобы просто уйти отсюда. Сложить оружие, просто уйти отсюда, такого не было. Ты также должен служить своей родине, не то что служить на СВО. И в мирное время должен служить своей родине. Это так и называется служба своей родине. Ты в энергетическом плане помогаешь своему гражданскому населению.
1: Билал, а вы вот сказали, что вы участвуете в марафонах, да, занимаетесь бегом. Расскажите подробнее об этом. Как это вообще пришло? Это и до СВО было или как?
0: И до СВО тоже было. Я занимался футболом. Я был футболистом.
1: За кого болели?
0: Я болею за футбольный клуб «Ахмат». Я с детства болею за «Ахмат». Я когда телевизор смотрел... В телевизоре увидел, игрок был, Рыбус у него фамилия была. Я с того времени болею за футбольный клуб «Ахмат». Вот так получилось, что футбольный тренер увидел меня, выносливость хорошую у меня. Тренер сказал, ты вообще можешь на длинных дистанциях бегать, в марафонах участвовать, там, километров 10-15. Я сказал ему, давайте попробуем, если не попробую, я же не узнаю. Он меня отдал туда, я и одновременно и в футбол играл, и в марафоне занимался. Меня мой тренер Руслан Мусаев очень помог мне, также тренер Мусаил Кадыров тоже, они очень мне помогли, они меня поддерживали. Вот так получилось, что я марафон начал бегать, на дальних дистанциях.
1: А вот это уже сейчас, да, по возвращении СВО?
0: По возвращению, да, тоже у меня через месяц должен быть один марафон.
1: А где проводятся они, где? В Чеченской республике?
0: Да, в Чеченской республике.
1: Билал, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт и жизненный, и военный, что бы вы посоветовали вот ребятам, которые не были на СВО? Да, именно школьникам, может быть, тем, кто заканчивает сейчас школу. На что им вообще стоит опираться в жизни?
0: Важная часть жизни, из которой будет помощь и в повседневной жизни, это, во-первых, учиться в школе. Люди думают, даже если на тройке будут учиться, там мифы у нас были раньше, если даже на тройке учиться, могут занять хорошие должности. У меня, наоборот, другой взгляд был на это. Я от себя дал бы совет, во-первых, учиться в школе, потом даже не откладывая учебу, образование, продолжить свою учебу. Вот ты можешь и в техникум поступить, обязательно поступить туда,

0: потом может сразу высшее. Обязательно надо всем высшее брать. И даже если вас призовут вооруженные силы Российской Федерации, достойно пойти туда, выполнить поручение нашего дорогого главы Чеченской Республики, сына первого президента Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, Далгазыт-Кобулдойлцун, героя России Кадырова Рамзана Ахматовича, хорошо научиться обращаться со стрелковым оружием. Если человек не просто защитник своей родины, еще при этом мы же чеченцы, ночью, это человек, если он ночью, он обязательно должен обращаться со стрелковым оружием. По возвращению тоже служить родине достойно и ответственно.
1: Билал, спасибо большое. Я желаю успехов в вашем труде. Это очень важный труд для всей республики, вообще, в принципе, для всей страны, для каждого человека. Вот. И спасибо еще раз.
0: И спасибо вам тоже большое.
1: Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас был в гостях ветеран специальной военной операции, главный специалист АО «Чененерго» Билал Курбанов. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
6: Устали от посредников?

0: Никаких переплат при заказе из Китая. China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех. Заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
5: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков. В минуту испуга человеку может казаться, что события вокруг него происходят очень медленно из-за более детальной фокусировки мозга. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде. Для людей же данный рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Некоторые бактерии гораздо активнее растут в состоянии невесомости, нежели на Земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28. 105.4.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928

0: 928-0-24-95-95. 928-0-24-95-95.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка.

0: доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе.
2: Кошелек. Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год-году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
1: Закрома Родины.
2: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.
3: Радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе с

среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Радио Грозный.
1: 19:11, время в столице, дорогие друзья, это Радио Грозный, волновещание 105.4 FM, в студии Сулейман Абдулкудусов, и у нас стартовал час приветов, ваш любимый интерактив, где вы можете повлиять на наш плейлист, если закажете песню на сервисном номере 5544, кодовое слово соло, либо в телеграм-канале напишите, и также повлияйте на наш эфир, напишите сообщение, которое адресовано близким, родным, знакомым, одноклассникам, как хотите, мы это зачитаем и хорошую песню поставим. В общем, час приветов у нас для вас готов. Далее у нас хорошая песня от Мадины Узбаева и маленькое напоминание о том, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 700.

0: 77-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон», арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон», заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ермия Бусовна, Оггар Халха, Калаташ Дольсайди, Дешалашек, Весету, Аллах Дейла Хирец. Далла Паймарна, Алейхи Салат, Ассалам, Ахилец. Бог Аллах Ведитила, Вашвал, Аллах Дейла, Шех Курш Хилбош Бочу, Шилеш Санук из. Ваймаха Ария, Сила Айочу, Еш Хенеш Кахдех Шдуэ, Дул Хиджат Ош Бочу, Биркти, Нурия Сила Адочу, Беттен Диношках. Аллах Дейла, Огдену Абюсни Шеха, Дуйби Инча Уина, Шиец Арх Сабуш Аллах Дал, Ши Коллами, Кичуман Арх Дал, Дуйби Чи, Отсуман Уильер, Отсунгадок Меан Халар Белгою Изем. Тахана Дул Хиджат Бетта, Пхио Дедуина, Исало Дедуин Махара, Бусум Наха, Хажда Баган Чаха, Арафата Дахутер Бош Меттугизе, Делияш Нуалай Сарад Ассалам Аль-Хаджу Арафа, Хадж Кверта Рукна, Арафата Дахутер Дуэлла. Делияш ну алей салат ассалам афдалу дуаи дуау арафа. Дуани шюках, дезух доштол дуа, дала, жофур доштол дуа, арафа дина дин доштол дуа, душун, судина ха, дезух доштол дуа, ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку, ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шейн кадир. Иблиса шейта хаздесан чо халч хуч дол де ду изе, унда Аллах дала чога, Геч деш де идолон дел, цун иблисен аал шо, делеш да аз бахарду, амма Аллах да судина ха тоба деша, шег бирзин череха, Аллах да лгиетен беш дол, деду изе. Судина кабн хилдаш дол марха, дадаган шери, эдо шери, киги икин вашна, дала геш дир долш. Ишт беркте деду изе судина марх кабч. Амма дакки икин вашна, бакулла деле вирзина, бак хилдаш долу, ака тоба дез. Ха дин вашла ха, دل حيخ ورا عبادة حوي دد يزرق إلش نوحيخ نصلى الله عليه وسلم الله أكبر باخلش لا إله إلا الله باخلش الحمد لله باخلش إباخر دوخ ديلش إلا تكبير دالوش دال خاصة بيش دسيل عدوشتو لا إله إلا الله باخلش إدشتش

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представить телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов.

0: Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Cherry Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Все верно было сказано. Отправляйте смс-сообщение, хотите на этот сервисный номер, хотите, пишите нам в телеграм-канале радиостанции «Грозный». Последняя публикация, которая называется «Час приветов», вам поможет с нами взаимодействовать. А что это значит? Вы пишите комментарии, мы это озвучиваем, ставим хорошую песню и надеемся, что и у вас, и у нас, и у всех прекрасное настроение на остаток этого дня. Меня зовут Сулейман Абдулкудусов, я с вами до конца этого часа как минимум, потом еще в следующем часе обязательно расскажу о ближайшем прогнозе погоды. Года у нас достаточно не весенняя, так или иначе переменчивая, да, вы помните, еще в конце марта у нас были паводки, и вот в связи с этим до сих пор на территориях республики Дагестан и Чеченской республики действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну, в общем, надеемся, что в ближайшее время погода будет у нас та самая, хотя приближать жару зной летнего уровня не хотелось бы, ну,

Мы просто предполагаем, мы знаем, Всевышний располагает. Будем ждать хорошей погоды. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Ну что ж, хороший час приветов у нас впереди, если будут ваши сообщения. А если нет, то хорошая музыка. Вот и все.

Это, конечно, была любимая композиция многих наших слушателей в исполнении Мурада Дударова с Жималин Бьезом. Называлась она. Далее у нас будет танцевальная от Мадины Алазхановой. И она, впрочем, наверное, будет посвящена нашей имениннице. Добрый вечер. Доброго вечера вам. Хочу поздравить свою подругу, дорогую Аську, с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего. Аська, дал мокша лойлхон ирси хулила шереша. Твоя подружка Лагучи подписывается. Мы тоже присоединяемся. Желаем вам всего самого хорошего. И такой тезисный поздравительный кусочек называется вот так: «Живите здорово». Ну и хорошая танцевальная песня поможет вам немножечко еще обрадоваться тому, что день рождения, хоть и раз в году, но все-таки он приходит.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обычаев.

нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: важнее всего – прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о погоде на сегодня и на завтра. Этой ночью плюс 15, облачно с прояснениями. Завтра 23 мая и утром мы ожидаем температуру плюс 20. По всей видимости, будет пасмурно на небе. Днем же плюс 24, возможно, будут осадки. В общем, ждем дождя завтра в дневное время. Как сложится, завтра и узнаем. Ну, а я с вами прощаюсь и напоминаю, что с 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов. Дусов Масеребюс Мерша Йогила.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.